Всеки деце барович кеш, пуним стул шеш. Чиха вода в секи рве, чиха вода в ве. Всеки деце барович кеш, пуним стул шеш. Веска 2.